чем, будто бы все хорошо, будто с нуля все начнем. Задай вопрос о том, кто мы, больше, чем знакомый, но ведь не в законных. Давай закроем.